0: Динамика, хит под названием «На ресницах». А следующий на очереди парень, который в эту пятницу взобрался на вторую строчку нашего еврохита, Доминик Файк с треком «Baby Doll». И послушаем исключительно электронных ребят. Это дуэт Шаус и команду «Cup Sport» с танцевальной вещицей «Only You».
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Imael Angel Ultra Need Moving to the Sun. Вот такой интересный список. Это 30 минут только музыки. Это Европа Плюс.
1: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Сверим стрелки в Москве 4.

0: большого друга Кирилла Джема, он же KDDK, только что на Европе Плюс. Ну а кому хочется еще больше летнего настроения, то не забываем и не пропускаем по будням летний вайб с Костей Фоминым. Это идеальное место, где можно погрузиться в атмосферу закатов, вечерних пляжей под классную музыку и стакан лимонада со льдом, не выходя из дома. Уже в понедельник в 20.00 по Москве, включая Европу Плюс, и приятно проводи это лето. А прямо сейчас настроение нам добавит Майя Мишель с хитом «На малиновой луне», Алекс Гаудино с работой «Watch Out», и послушаем талантливую девушку из Германии Леони, хит «Stay».
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

за эту классную работу, и на этом останавливаться не будем. Впереди еще несколько топовых артистов, которые желают порадовать наш слух. Там и Тиесто с Брейной Грейс, и Вилли Уильям, и электронный проект из Финляндии Эбен. В общем, послушать будет что, так что не расходимся.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: сцене Але Фарбин, Рене Миллер, Body Talk. Вот такие планы на эти 30. Оставайся с нами и слушай только правильную музыку.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее.

0: Как делать абсолютные хиты? Вспомните только их Piece of Your Heart, сотни миллионов стримов и статус одного из главных танцевальных хитов последних лет. Ну а Don't Wanna Go Home отлично, даже очень отлично продолжает эту линию. Плюс коллаборация с Генри Камомайл, свежий, отличный голос, который идеально ложится на грув Медузы. Настоящая большая работа, которая идеально вписывается в этот воскресный уикенд. А завтра? Завтра у нас понедельник, но там тоже будут вещи приятные. Во-первых, летняя устья Тимуром Бодровым, а вечером понедельника не забудь сделать вот это.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер на летний вайб. Больше хитов, больше солнца в колонках, больше настроения после рабочего дня. С 8 до 10 вечера. Летний вайб на Европе Плюс. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. X on

0: Новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.
2: Love is the strangest thing. Just

года. То есть это не просто фит ради хайпа, а действительно классный, осознанный творческий мост между прошлым и будущим клубной культуры. Просто максимальный уровень. Окей, 5:33 в Москве. Я Олег Шишкин. Доброе утро всем, кто уже проснулся. Отличного воскресного дня каждому. Завариваем по чашке ароматного кофе, которым насладимся под трек Self-Aware от Temper City.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, заряжаемся на целых полчаса. Никакого лишнего шума, только лучшие хиты Европы+. Обещаю, услышим. Диджей Годжа, Джейсон Дерула, Мичика.

0: слушаем диджей из Норвегии Alan Walker, Broken Strings. Вот такой приятный состав на подходе, так что погнали к ним.
1: Реклама.
2: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
3: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
4: Это более 2,5 миллиона друзей.
5: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
6: Подпишись.
7: Это Антон Камолов,
8: Артур
9: и Саша.
7: Если мы что-то не договорили в эфире,
9: можем
7: договорить здесь.
10: Это Алекс Мануйлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
11: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: 12+.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, столица, 6 утра.

0: Мичико. Так звучит лето 2026 здесь, на Европе Плюс. Это DJ Годжи, Джейсон Дерула и Мелоди. Если у вас есть какие-то планы на это лето, у нас еще впереди целая половина. Берите этих ребят с собой, всегда пригодятся, всегда составят хорошую компанию и классно проведут с вами время. Мы тоже с вами проведем время классно. В ближайшие минуты добавим больше хитов и больше музыки. Один из ярких хитов — Моджо, Lady, Hear Me Tonight впереди. Будет также Алекс Уоррен, забавная история Fever Dream уже через пару минут. А еще Тейм Импала и участница южнокорейского гёрлбэнда Blackpink Jennie, Dracula впереди.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Roger. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Roger. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка». Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: И через пару минут снова сделаем это. Еще будет барышня, которая насвистела себе уже не один суперхит. Это LP, Other People и Mismo. Hello, the sun is up, where are you? Скоро.
1: Реклама.
2: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
3: Если у меня будет собака, это будет лучший день в моей жизни.
4: Та-дам!
2: Семейная анимация «Приключения. Папа, купи песика».
5: Неужели меня оставили?
2: Возрастное ограничение 6+.
6: Этот щенок будет моим.
2: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
7: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев. Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Разговаривает на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
11: Все подробности на сайте europaplus.ru.
12: Слушай и смотри подкаст «Бригады Уличка». Даже если ты кот.
13: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Певица Джази на Европе Плюс. Вот оно какое наше лето. Лето Satisfy. Да, всем Satisfy, всем удовлетворение желаний. Пусть этим летом точно сбываются все мечты, все желания. Ну, во всяком случае, у вас еще половина лета впереди. И, конечно, проведем мы в компании лучших хитов этой планеты, в компании летних хитов этой планеты. Уже завтра в шоу «Летний вайб» в 20.00 по московскому времени. Включайтесь, чтобы поймать волну лета, чтобы поймать горячие хиты и крутые новинки со вкусом лета. В 20.00 каждый будний день летний вайб ждет вас. Пока же впереди тоже классная музыка. Dua Lipa, Physical, будет The Second Voice, Let Me Be и KDDK. Их новинка Bombaleo тоже скоро. Меня зовут Макс Филин. Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка». Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: В Ростове, по данным Яндекс.Погоды, сегодня малооблачно, ветер западного направления 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1-ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
4: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в Литере 26. Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
5: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1-ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭФЗ.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Хотите привлечь клиентов и превзойти конкурентов? Бизнес-премия «Я покупаю» объединяет сильных игроков из сфер недвижимости, здоровья, детского образования и отдыха. Мы формируем список участников, и вы должны быть там. Станьте частью проекта. Подробности на сайте «Бизнес-премия «Я покупаю». Возрастной ценз 16+.
8: ООО «Интерсервис МС». Москва. УГРН 106-774-635-35-75.
9: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
0: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
1: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: по себе приятные события, а если еще есть человек, рядом с которым время замедляется, как в песне «На ресницах» у группы «Градусы», это совсем прикольно. Желаю, чтобы у каждого такой человек был, значит, на лето 2026, и чтобы потом и остался. Если такого нет, найдете. Лето еще впереди, мы вас поддержим. Да, ищите любовь, вот что. И, конечно, слушайте хиты здесь на Европе+. Плюс. Их искать не надо, они уже на месте. Cheat Codes и Train впереди, через пару минут Bloom. Будет также Benassi Brothers Every Single Day. Совсем скоро.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе+. Плюс.

0: программы Single Dave и наши brothers здесь на Европе Плюс. Ребята сперва покорили свой родной город Милан, затем Италия влюбилась в этих ребят. Ну а теперь и мы танцуем под их Every Single Day здесь на радиостанции номер один в России. И, конечно, идем в час новый. Впереди Teddy Swims, Marshmello и Portugal The Man и Felix Jan, Sophie Alice Baxter, Ready for Your Love.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.

0: Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Столица 8 утра. На Европе Плюс новости. С нами Марат Бикметов. Встречайте.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Макс. Доброе утро всем. Новый экипаж отправится к МКС 14 июля. Сборные Англии и Аргентины вышли в полуфинал Мундиаля. И сегодня день рыбака. Об этом прямо сейчас. Итак, на Байконуре на стартовом столе установили ракету с пилотируемым кораблем «Союз МС-29». Он отправится к МКС 14 июля. На орбиту полетят космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Мэнон. Для американца этот полет станет первым в карьере. Кикина впервые отправится в космос на российском корабле «Союз». В прошлый раз она летала на «Крю Дрэгон». Ну а Дубров в этот раз дебютирует в роли командира корабля. Сборные Англии и Аргентины вышли в полуфинал чемпионата мира по футболу. В четвертьфинальном матче в дополнительное время англичане со счетом 2-1 обыграли команду Норвегии. В другой встрече четвертьфинала также в дополнительное время сборная Аргентины обыграла Швейцарию 3-1. Первый полуфинал Франции и Испании начнется во вторник в 10 вечера по московскому времени. Второй полуфинал Англия и Аргентина в среду также в 10 вечера по Москве. В ЦБ заявили о сокращении пространства для снижения ключевой ставки. На среднесрочном горизонте стали преобладать риски роста инфляции. При этом приток средств населения в банки в июне возобновился. Россияне кладут деньги в основном на текущие счета. По данным регулятора, розничное кредитование в июне продолжило активно расти, в том числе в сегменте жилищных займов. Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке, напомню, состоится 24 июня. В Минздраве назвали 5 факторов, влияющих на продолжительность жизни, в их числе злоупотребление алкоголем, курение, недостаток физической активности, неправильное питание. Как заявила замглавы Минздрава Евгения Котова, чрезмерное употребление алкоголя сокращает жизнь на 5 лет, а низкая двигательная активность и несбалансированное питание способствуют ожирению, которое увеличивает риски других заболеваний. В России сегодня день рыбака. Начиная с 80-го года, он ежегодно отмечается во второе воскресенье июля, будучи одним из любимых летних праздников как самих рыбаков, так и людей, никогда не державших удочку. В этот день поздравляют все, кто соединил жизнь с этой романтической и сложной профессией, а также всех, для кого рыбалка – спорт, хобби, особенное состояние души или просто способ слияния с природой. Добавлю, что ежегодно 27 июня отмечается также Всемирный день рыболовства. В конце выпуска курсы валют на выходные и понедельник. Доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Макс Филин. Всем доброго утра.

0: Это Blue John Sunny Devold и Julia Church здесь на радиостанции номер один России. Раз уж мы с вами с утра оказались на танцполе, зачем расходиться? А обратного пути нет. На танцполе все остаются все на местах, ребята. На летнем танцполе Европы Плюс впереди будет Ivy, David Guetta, будут заряжать хитом Supernova Love. Будет также еще один летний бенгер. Это Ujelle, Moving to the Sun, Temper City через пару минут, Self Away и, конечно, поймаем гороскоп на сегодня, 12 июля. Дождемся.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка». Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: ждет нас сегодня, 12 июля, узнаем прямо сейчас.
1: Гороскоп.
0: Я же говорил, узнаем, узнаем. Овны, у вас получится примерить на себе какую-нибудь новую роль. Попробуйте. Тельцы, им посвятите день исполнению нереализованных желаний. Близнецы, не надо искать поводы для веселья, они вас сами найдут. Раки, помните, что безвыходных ситуаций просто не существует. Львы, вы способны на многое и лишний раз в этом убедитесь сами. Девы, сегодня цель оправдывает любые средства. Весы, не бойтесь высказываться, именно ваша идея окажется самой полезной. Скорпионы, не обязательно лично принимать участие во всех подвигах, вы просто можете быть вдохновением. Стрельцы, сегодня вы причина чего-то хорошего настроения. Козероги, не стесняйтесь выражения их, если что-то является правдой. Водолеи, вам просто необходим глоток свежего воздуха в виде встреч с друзьями. Рыбы, сегодня лучше уйти с головой в насущные бытовые дела. Ну и тут уже так от меня, ладно, я не суперзвезда, но... Рыбы, лучше уйти с головой в музыку. Сделаем это прямо сейчас вместе с Ужелем и новинкой Moving to the Sun.

0: историю нашего движения Moving to the Sun, и с этого пути мы не свернем. Да, мы взяли план, и мы будем его придерживаться. Лето здесь на Европе Плюс, только что Ужель и, конечно, невероятная совершенно вокалистка Альтра Натей и Moving to the Sun. Дальше еще больше летних хитов, больше летних желаний, мечт будет Bruno Mars, и представьте себе, он такой же, как мы, начинает свой день с фразы «I just might». Вот я мог бы то, я мог бы это, я мог бы вот это. Да, мы с вами как Bruno, встречаемся все через пару минут. I just might. Будет также Mr. Cock Up, Got You, Ready or Not, а еще летний хит от Боба Синклара и Кайзы I Can Wait.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове, по данным Яндекс.Погоды, сегодня малооблачно, ветер западного направления 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Ты слышала новый хит?
4: Нет.
2: Тогда включаю.
5: Let's go dancing. Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
7: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Боб Синклар и Кайз здесь на Европе Плюс. I can't wait. Желаю, чтобы этим летом у вас обязательно было запланировано то самое долгожданное событие, думая о котором, вспоминая которое, вы с утра просыпаетесь и думаете: «Оу, I can't wait!» Поскорее бы это настало. Если вдруг такого события нет, надо придумать, ребята. Еще половина лета впереди, еще можно составить красивые планы. Мы вас только в этом поддержим и, конечно, будем вдохновлять лучшими хитами этой планеты. Впереди Sophie and the Giants на Европе Плюс, пожалуй, с лучшим советом на уикенд. Просто sharp and dance. Еще до финала часа здесь Джон Ньюман и Love Me Again.
1: Так звучит лето на Европе Плюс.
2: Чика, давай мне чико, dance all night, мне чико, eyes on me.

0: Love Me Again. Это Джон Ньюмен в финале часа здесь, на радиостанции номер один в России. Мы готовы двинуть дальше. Там нас тоже ждут приятные ребята. Это Дэвид Тэмс, Rain Dance. Будет также Мэткен, Веген. Будет Мадонна и Мартин Гаррикс с новинкой Bizarre. И, конечно, всех приглашаем на свидание на Малиновой Луне вместе с группой «Моя Мишель».
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Столица, 9 утра. На Европе Плюс новости мы встречаем Марата Бекметова.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Макс. Доброе утро всем. Годовая инфляция в июне ускорилась до 6%. Москва отпразднует День города 5 и 6 сентября. И сегодня Всемирный день бортпроводника. Об этом прямо сейчас.

0: Итак, годовая инфляция в России по итогам июня составила чуть больше 6%. По данным Минэкономразвития, потребительские цены за первый месяц лета выросли почти на процент, а с начала года на 4,2%. Высокие темпы инфляции во многом обусловлены ростом цен на топливо. Дальнейшая динамика инфляции будет учитываться Центробанком при принятии решения по ключевой ставке. Ближайшее заседание по этому вопросу состоится 24 июня. Июля. РЖД запустили голосование по выбору новых птичьих названий современных составов. Как сообщили в компании, имена нужно выбрать для электропоездов, которые курсируют на пригородных и межрегиональных маршрутах и ежедневно перевозят около 1 000 000 пассажиров. На выбор предлагаются такие варианты, как Грач, Скворец, Королек, Зарянка, Щегол и так далее. Можно предложить и свой вариант. Голосование на сайте РЖД завершится 16 июля. Москва отметит 879-й день рождения в первые выходные осени 5 и 6 сентября. Распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин. Уточняется, что праздничные мероприятия по случаю Дня города Москвы пройдут как в центре города, так и в спальных районах, а также в столичных парках, учреждениях культуры, соцзащиты и образования. Программу празднования Дня города должны утвердить в ближайшее время. Работники почтовой связи отмечают сегодня свой профессиональный праздник – День российской почты. Он был учрежден в 1994 году к 300-летию создания первой российской регулярной внутренней почтовой линии. Коллектив почтовых работников – один из самых больших в стране. На 38 тысяч почтовых отделений охватывают всю территорию России. Для перевозки почты используется свыше 800 почтовых вагонов, почти 18 тысяч машин и 360 авиарейсов. Сегодня же Всемирный день бортпроводника. Профессиональный праздник стюарда и стюардессы ежегодно отмечают 12 июля. Считается, что эта профессия возникла в 1928 году. Сначала функции бортпроводников выполняли мужчины. Чаще всего ими были бывшие официанты дорогих ресторанов. Однако уже в 30-м году в США возникла идея привлечь к работе девушек. Добавлю, что сегодня главная обязанность бортпроводника – это обеспечение безопасности и комфорта пассажира во время полета лайнера. В конце выпуска курсы валют: доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Макс Филин. Всем доброго утра.
1: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
2: Квартиру сниму на суточно.ру.

0: Было дело, до Луны добирались, высаживались раз 5-6, кажется. Но вот чтобы на малиновой Луне, это мы впервые такое попробовали. И это свидание, этот романтик нам организовала группа «Моя Мишель». Передаем воздушный поцелуй просто муа Дани Ткачук с Алиски группы. А лучше, что там ей, музыканту наши с вами поцелуй? Лучше проголосовать за ребят и хит «На малиновой Луне» на сайте europaplus.ru. В нашем чарте Еврохит ТОП 40. Алекс Манойлов подсчитает все голоса, и мы уж знаем, кто они. 40 главных хитов недели. Пока же впереди здесь Доминик Файк, диджей Горджа, Феликс Йен и гороскоп.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка». Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

сверим стрелки на всякий случай. 2026, 12 июля. Поехали с гороскопом. Овны, у вас получится примерить на себя какую-нибудь новую роль. Просто попробуйте. Птицы, посвятите день исполнению нереализованных желаний. Близнецы, не надо искать поводы для веселья. Они вас сами найдут. Раки, помните, что безвыходных ситуаций просто не существует. Львы, вы способны на многое и лишний раз в этом убедитесь сегодня. Девы, сегодня цель оправдывает любые средства. Весы, не бойтесь высказываться, именно ваша идея окажется самой полезной. Скорпионы, не обязательно лично принимать участие во всех подвигах, вы просто можете быть вдохновителем. Стрельцы, сегодня вы причина чего-то хорошего настроения. Козероги, не стесняйтесь в выражениях, если что-то является правдой. Водолеи, вам просто необходим глоток свежего воздуха в виде встреч с друзьями. Рыбы, сегодня лучше уйти с головой в насущные бытовые дела и, конечно, с головой уйти в музыку. Впереди Феликс Яны и Полина, Book of Love, а еще DJ Gotcha, Джейсон Дерула.

0: Мичико, летний бенгер от DJ Gojo, Джейсон Деруло и Мелоди. Еще больше летних хитов можно поймать в нашем летнем вайбе. Да, в 20.00 по Москве. Каждый будний день включайте, делайте это. Ловите лето, живите летом. И, конечно, в ближайшие минуты с нами тоже классная музыка. Оливия Адамс впереди, проект Медуза, а еще Алекс Уоррен и Fever Dream.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове, по данным Яндекс.Погоды, сегодня малооблачно, ветер западного направления 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
5: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Больше хитов. Больше музыки. 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: didn't want to go home tonight. Не хочу, чтобы эта вечеринка заканчивалась. И это прекрасно. Да, желаю вам всем таких летних вечеров и встреч с друзьями. И, конечно, желаю больше хитов и больше музыки. Впереди Macklemore, Ryan Lewis, Can't Hold Us.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер на

0: рабочего дня. По будням с 8 до 10 вечера. Летний вайб на Европе плюс.
1: Реклама.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Европаплюс.ру.
5: Здесь больше хитов и больше музыки. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
4: Выбери свой стиль из 9 музыкальных потоков разных направлений.
5: Заходи на сайт европаплюс.ру и слушай подкасты любимых чартов и шоу.
4: Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
5: Выигрывай билеты в кино и другие призы.
6: 12+.

0: парни-хулиганы Майк Ламой, Райан Льюис, Кейн Холдес. Дальше тоже будем хулиганить, но уже с командой BTS, любителям айдолов приготовиться. Будем делать своим очень важный навык для лета. Надо практиковаться хотя бы в песне вместе с BTS. Будем плавать, еще будем слушать Зивер. А также впереди Мизмо, Hello, the sun is up, where are you?
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.

0: Время новостей. С нами Марат Бикметов.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Макс. Доброе утро всем. Россия доставила партию гуманитарной помощи в Венесуэлу. Сборные Англии и Аргентины вышли в полуфинал чемпионата мира по футболу. И день работы.

пока отмечают сегодня в России. Об этом прямо сейчас. Итак, Россия доставила партию гуманитарной помощи в Венесуэлу. В нее вошли продукты питания, одеялы, предметы первой необходимости. Как сообщил РИА Новости, наш посол в Каракасе Сергей Мелек-Багдасаров, общий вес груза составляет 10 тонн. Он отметил, что российские компании, работающие в Венесуэле, уже передавали гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения, однако нынешняя поставка идет уже по линии правительства. На Байконуре на стартовом столе установили ракету с пилотируемым кораблем «Союз МС-29». Он отправится к МКС 14 июля. На орбиту полетят космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Меннон. Кикина впервые отправится в космос на корабле «Союз». В прошлый раз она летала на «Крю Дрэгон», а Дубров дебютирует в роли командира корабля. Новый экипаж проведет на орбите почти 8 месяцев. Сборные Англии и Аргентины вышли в полуфинал чемпионата мира по футболу. В четвертьфинальном матче в дополнительное время англичане со счетом 2-1 обыграли команду Норвегии. В другой встрече четвертьфинала также в дополнительное время сборная Аргентины обыграла Швейцарию 3-1. Первый полуфинал Франция-Испания начнется во вторник в 10 вечера по Москве. Второй полуфинал Англия-Аргентина в среду также в 10 вечера по московскому времени. В московском зоопарке появилась самая редкая сова мира. Рыбных филинов можно увидеть в центре воспроизводства редких видов животных. Об этом сообщает пресс-служба зоосада. Птиц по кличке Кусака и Лесная уже высадили в вольер. Рыбный филин – одна из самых крупных сов мира и крупнейший представитель своего рода. Длина их тела достигает 70 сантиметров, а вес – 4 килограммов. Встретить таких птиц можно в лесах Китая, Японии и Приморья. День рыбака отмечают сегодня в России. Ежегодно во второе воскресенье июля его празднуют не только профессионалы, работники рыболовной отрасли, но и миллионы любителей рыбалки, как вида спорта и отдыха. Поэтому в этот день поздравляют все, кто соединил свою жизнь с этой романтической и сложной профессией, а также всех, для кого рыбалка – спорт, хобби, особенное состояние души или способ слияния с природой. Напомню, 27 июня уже отмечался Всемирный день рыболовства. В конце выпуска курсы валют на выходные ближайший понедельник. Доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Макс Филин. Всем прекрасного дня.

0: когда ты смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя.

0: Европе Плюс. Что сказать? Солнце светит всем одинаково. И хиты на Европе Плюс этим летом тоже звучат для всех в ваших колонках. Для каждого из вас через пару минут Леони, Калум Скотт, Stay. Встретим также шведскую хаус-мафию Don't You Worry Child. Еще с нами снова про лето. Заметка про лето от Джонни и Федука. Песенка с одноименным названием. Ждем впереди и ловим этот летний вайб на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в Магните Экстра и Семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Bergner. Создан для вашей кухни.
3: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: Смотри Муз-ТВ. Лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
5: Категория 18+.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
8: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I want you.

0: You know what I mean. А Imagine Dragons выпустит в вашей колонке суперхит Radioactive. Стоит дождаться.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове, по данным Яндекс.Погоды, сегодня малооблачно, ветер западного направления 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
5: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
1: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
8: Привет, прости за голосовое.
1: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
9: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
10: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
12: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Не завелась? 300 ровно. 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ти вместе сразу и Бруно Марс. А еще впереди Дэнни и Фон Ли Ю.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
3: Реклама. Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ.
9: 18 и 19 июля.
8: Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест.
9: Билеты на vkfest.ru.
10: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УБРН 116-784-739-2130.
11: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
12: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Call Me Up. Будет также John Summit, The Walt и Julia Church, Shades of Blue. И через пару минут Samfeld, Oax, My Heart Goes. А еще девочки, все сюда. Впереди Ваня Дмитриенко и его ртуть.
1: Реклама.
2: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
1: 20

0: Детство вкус, привет! И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
4: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
5: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
6: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
7: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
8: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
9: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: На Европе Плюс, на танцполе. Просьба всем оставаться на своих местах. В смысле, на танцполе остаемся, ребята, не расходимся, потому что дальше будет еще несколько классных танцевальных вещиц. Встретим Wise Wait. Через пару минут будет проект из трех музыкальных продюсеров, которые решили выйти из тени, но пока не до конца. Но самое главное, что мы знаем о них, это их музыка. Это правда главное. Self-Aware уже через пару минут. Temper City. И Лукала, классная девчонка, и ее работа Hard Enough. Всем классного уикенда. Кто с Европы Плюс? Меня зовут Макс Филин. Идем дальше.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове, по данным Яндекс.Погоды, сегодня малооблачно, ветер западного направления 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Готовься! На Европе Плюс Ice Quest!
5: У нас в Ростове-на-Дону?
4: Да!
5: У вас? Европа Плюс?
4: Да!
5: Ice Quest?
4: Ice Quest!
5: Прикольно!
4: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest!
6: С 4 мая по 28 августа.
7: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
8: Для любителей мороженого старше 12 лет.
9: Партнер проекта «Здоровые продукты».
10: 22.

0: детства вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
3: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 июля в клинике «Эксимер».
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. Автотренд. Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Больше хитов, больше музыки. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ну, давайте так. Если Кельвин Харрис не выпустил трек к новому летнему сезону, это уже и лето, не лето совсем, правда? Но ведь он сделал, а? Было же, да? Трек Satisfy совместно с ирландской певицей Джази, только что на Европе Плюс. Вот оно какое наше лето. Хитовое, горячее. Дальше больше хитов, больше музыки и, конечно, заметок про лето тоже. Например, от Дамиана Дэвида Next Summer через пару минут, а еще будет он, будет легенда, будет Майкл Джексон.
1: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко.
3: Сгораю на губах твоих бордовым цветом.
2: Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
4: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
7: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
8: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
7: Ты станешь очень богатым человеком.
8: Кодекс Данте. Уже в кино. 18+.
9: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
0: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
2: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: какой-то
1: это
0: молодец.
1: Абсолютная легенда в финале часа. Легенда. Я даже не понимаю, кому я адресую это слово. Майкл Джексон.
0: Ну ты разберись в своих чувствах.
1: Или
0: а потом доложи, как положено.
1: Ладно, да. Всех целую. Дальше здесь Алекс Манов.
0: Да, Майкл Джексон, Don't Stop, Get Enough. Отличный хит в конце этого часа. Спасибо, Макс.
2: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: Rocktop.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве полдень.

0: Me in the Dark на Европе Плюс. Летний хит от Аве, диджея-продюсера Аве. Привет-привет всем, меня зовут Алекс Мануйлов. А уже на подходе, на горизонте нашим Алекс Уоррен, которого жизнь попросала ого-го как в разные стороны. Но главное, что он остался человеком и не потерял себя. И стал настоящей суперзвездой. Алекс Уоррен, Fever Dream, уже скоро.
1: Реклама.
2: Готовься! На Европе Плюс Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да.
3: У вас? Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно!
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: Мороженое – это круто!
9: Окрутись, Айс еще круче!
10: Мороженое «Крутис Айс» от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пинаколада. «Крутис Айс» – закрученная история вкусов.
11: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
12: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
13: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
14: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
15: «Высота Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
16: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
17: Ку-ку-ку-ку-ку!
18: В кинотеатре «Чарли» летняя акция, от которой сложно усидеть на месте. С понедельника по среду до 17.00 все билеты в кино всего 250 рублей. Любой фильм, любой жанр, любое настроение. Все лето ждем тебя в кинотеатрах «Чарли». 0+.
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Микса на Европе Плюс, Marshmello и Portugal The Man. Хит, который однозначно еще круче зазвучит с нашим новым приложением Radio Hub. Бесплатно, без регистрации, трансляция из нашей студии Европа Плюс 24/7. Так что скачивай наше новое приложение, которое называется Radio Hub.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону малооблачно до плюс 25 градусов. Завтра в городе малооблачно, ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов.
2: Реклама.
4: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
5: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
6: Хотите привлечь клиентов и превзойти конкурентов? Бизнес-премии «Я покупаю» объединяет сильных игроков из сфер недвижимости, здоровья, детского образования и отдыха. Мы формируем список участников, и вы должны быть там. Станьте частью проекта. Подробности на сайте «Бизнес-премия «Я покупаю». Возрастной ценз 16+.
7: ООО «Интерсервис МС». Москва. ОГРН 106-774-635-35-75.
8: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 июля в клинике «Эксимер».
9: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
10: «Байк-центр».
9: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
10: «Байк-центр».
9: Самокаты от 3 500 рублей.
10: «Байк-центр».
9: Ищи магазин в своем городе.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
12: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314 265 133 100 133.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: конце этого часа. Сначала Майли Сайрус, а затем сама Риана нас порадует своим суперхитом Don't Stop the Music.
1: Реклама.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
6: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
7: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
8: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
9: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: Тула скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
1: Подробнее на tutu.ru. А у Т-банк 0+.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка.Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка.Банк».
2: АО «Точка.ООО Банк Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.

0: национальный праздник. День Рианы он называется. Ну а мы ждем, конечно же, новые хиты от Рири.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем привет. В Москве 13:00.

0: Вот как раз sun, то есть солнца нам сегодня в Москве катастрофически не хватает, заливает и проливает, но тем не менее мы не унываем, тем не менее культурная жизнь в столице, как всегда, бьет ключом, и об этом поподробнее уже в середине этого часа нам расскажет Марат Бекметов. Ждем.
1: Реклама.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
6: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
7: «Байк-центр».
6: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
7: «Байк-центр».
6: Самокаты от 3 500 рублей.
7: «Байк-центр».
6: Ищи магазин в своем городе.
8: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, «Звери», натапай больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
9: Категория 18+.
10: Лето зовет, море ждет, а в Турандот самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. Турандот – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Афиша на Европе плюс.
1: Да, но сначала Афиша и Марат Бекметов. Марат, приветствую тебя, рад видеть, рад слышать. Рассказывай.
2: Привет, Алекс, взаимно. Всем привет. Сначала кино в прокат вышел итальянский мистический хоррор «Долина улыбок». На Венецианском кинофестивале этот фильм получил внеконкурсную премию Итальянской федерации киноклубов. Сержио тяжело переживает утрату близкого человека и уезжает жить в деревню. 15 лет назад в этом месте произошла железнодорожная катастрофа, которая унесла много жизней. Но теперь тут все улыбаются, страдания считаются неприятными. А появление чужеземца в мутном месте – привычная завязка для хорроров. В центре «Винзавод» юбилейный 10-й фестиваль короткой новой прозы «Беспринципное чтение». Это платформа как для молодых, так и для уже состоявшихся авторов и чтецов. В этом году в финал конкурса, на который поступило почти 2000 заявок из разных регионов, вышли 20 авторов и 3 чтеца. Сегодня гала-концерт, где выступит победитель-чтец этого года Вадим Нарнштейн. Вместе с ним на сцену выйдут Игорь Верник, Дарья Мороз, Александра Рябинок, Константин Хабенский, не только. Начало в 7 вечера. Во дворце на Яузе сегодня спектакль «Государь стендап». Сатирикон переносит свою работу с малой сцены на большую и дополняет ее рейвом в фойе после основного действия. В центре философско-музыкального стендап-шоу режиссера Александра Локтионова новая музыкальная группа, созданная из артистов театра, которая выйдет со своими высказываниями на темы русской истории и через разные эстрадные жанры. После спектакля гостей ждет тематический рейв с участием артистов. Начало в 7 вечера. В бизнес-квартале «Арма» сегодня фестиваль «Би-бип, би-боп». Проект Музея транспорта Москвы впервые пройдет на новой площадке и объединит выставку техники, концерты и семейные активности. На фестивале покажут десятки машин из коллекции музея, а также классические автомобили из советских, американских и японских автоклубов. Помимо техники, на площадке будут проходить экскурсии, встречи, мастер-классы и джазовые концерты. Вход бесплатный, но требуется предварительная регистрация. Ну а в парке-усадьбе Воронцова сегодня фестиваль «Собаки, друзья и человеки». Он посвящен ответственному отношению к домашним животным. До 5 вечера гости могут познакомиться с собаками из приютов, пообщаться со специалистами и провести время на воздухе. В программе лекции, консультации кинологов и ветеринаров, мастер-классы, игры и другие активности для детей и взрослых. Вход свободный. И это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+.

0: года. Хит с простым названием «Hello». Ждем в чарте Европа плюс Еврохит Топ 40. Ну а кто сейчас в нашем хит-списке? Все подробности лови, как всегда, на europaplus.ru.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону малооблачно и до плюс 25 градусов. Завтра в городе малооблачно, ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
4: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу, выходить во двор без машин и начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
5: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
9: Мороженое – это круто!
10: А Крутис Айс – еще круче!
9: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
11: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
6: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: «Малиновой луне». Это группа «Моя Мишель» на Европе Плюс. А вот до конца этого часа сначала клан «Карусель», а затем «Гориллос» и их знаменитый хит «Feel Good Inc».
1: Реклама.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
3: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
6: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
7: АО «Точка». ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на .com 18+.
8: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-2130, 0+.
9: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
10: Плейлисты разных стилей и направлений.
9: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
11: А котики?
12: И, конечно, котики.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! В Москве 14 часов.

0: Привет-привет всем, кто слушает Европа Плюс. Меня зовут Алексей Мануйлов. Всем отличного выходного. В Москве, правда, с ненастной такой погодкой, мягко говоря. Но это дело мы, конечно, компенсируем отличными хитами. У нас впереди Шарам, Оффенбах. Но чуть-чуть пораньше Temper City, Self-Aware. Дебют, напомню, прошлой неделе у нас в чарте в Еврохит ТОП-40.
1: Реклама.
2: Готовься на Европе Плюс. Айс Квест.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да.
3: У вас? Европа Плюс?
2: Да.
3: Айс Квест?
2: Айс Квест.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Айс Квест.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
9: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
10: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. И Бэкаменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
11: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской под Таганрогом» всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
12: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
13: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
14: Акция действует 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
15: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомелез. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 июля в клинике «Эксимер».
16: Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы, за какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
17: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
18: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
19: Европа.

0: 20-26, Talk to You на Европе Плюс, но дальше больше хитов, больше музыки. В самое ближайшее ждем Али Фарбан, группу Coldplay и горячая новинка от КДДК. Впереди Бамболи.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше... Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай

0: Детство вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Хотите привлечь клиентов и превзойти конкурентов? Бизнес-премии «Я покупаю» объединяет сильных игроков из сфер недвижимости, здоровья, детского образования и отдыха. Мы формируем список участников, и вы должны быть там. Станьте частью проекта. Подробности на сайте «Бизнес-премия «Я покупаю». Возрастной ценз 16+.
3: ООО «Интерсервис МС». Москва. УГРН 106-774-635-35-75.
4: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
5: Деда,
6: да.
5: А когда мы будем твой дом пилить?
4: Семейная комедия «Дед Фомич».
7: Ты представляешь, ему умирать, а он в игрушки играет.
4: Возрастное ограничение 12+.
8: Одним словом, не внуки, а мафия.
4: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
9: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300-20-20, эвакуатор круглосуточно.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
13: Европа+.ру. Раздел «Контакты».
14: Европа+. Лучшие мировые хиты.

0: Сегодня со своим ударным хитом «California Nights». California Nights. Оно не только они с нами в следующие 30 минут здесь на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
3: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в «Т-банке» понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на tbank.ru. А у tbank 0+.
7: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествий уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru. Вернем.

0: Мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
2: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
1: Ты станешь очень богатым человеком.
2: Кодекс Данте. Уже в кино. 18+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
7: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
8: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
7: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
9: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
10: Европаплюс.ру.
11: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений. Дальше только хиты.

0: красивая в Москве. Надеюсь, у тебя в городе все по-другому. Светит солнце и жаришка. Ну а на Европе Плюс Джонни и Федук. Всем отличного выходного. Сегодня 12 июля. Меня зовут Алекс Мануилов. И крутейшая компания у нас прямо по курсу. Это Cartoon, это Lost Frequencies Ave. И большой, надо сказать, оригинал, треки которого узнаются по первым же секундам. Впереди на Европе Плюс Доминик Файк, Baby Doll.
1: Реклама.
2: Приготовься. На Европе Плюс. Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да. У вас?
3: Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: 20

0: детство вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Кукареку, купи билет!
5: В кинотеатре «Чарли» летняя акция, от которой сложно усидеть на месте. С понедельника по среду до 17:00 все билеты в кино всего 250 рублей. Любой фильм, любой жанр, любое настроение. Все лето ждем тебя в кинотеатрах «Чарли». 0+.
6: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Хавай, диджей-продюсер на Европе Плюс, Midnight in the Dark. Ну а чуть попозже уже Алекс Уоррен, который когда-то даже жил в машине, потому что не было у него дома, зато сейчас Алекс Уоррен может себе позволить очень-очень многое благодаря своим, конечно же, крутейшим хитам. Вот один из них, образца 2026, у нас впереди, буквально через пару минут. Алекс Уоррен и его Fever Dream.
1: Реклама.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Сёмыч!
4: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской под Таганрогом» всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
7: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
8: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
9: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
10: Сломалась. 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
11: Лето зовет, море ждет. А в Турандот самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. Турандот – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Саша. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Немного о тех, кого слышим дальше. Впереди в эти 30 минут мощный хит от Sombr, который называется 12 to 12. Любимчики публики по обе стороны Атлантики. У них сейчас мировой тур, очень успешный тур.

0: даже суперзвезды. Calvin Harris, впереди Satisfy. Но, разумеется, не только они составят нам компанию. Следующие 30 минут на Европе Плюс. Классные хиты.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
3: Реклама.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
6: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
7: АО «Точка». ООО «Банк». Точка. Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на .com 18+.
8: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
9: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
10: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
11: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
12: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
13: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
12: Ты станешь очень богатым человеком.
13: «Кодекс Данте». Уже в кино. 18+.
1: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
14: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
1: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

плюс.

0: Bizarre, Madonna и Martin Garrix вместе. Bizarre с нового альбома Madonna, который уже стал номером один в Британии впервые за 13 лет. У Madonna, между прочим, да, номер один. Ну, а номер один среди приложений, это, конечно, наше новое приложение Radio Hub. Без регистрации, бесплатно, звук в отличном качестве. В общем, скачивай наше новое приложение Radio Hub.
1: Реклама.
2: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРНП 325 619 600 156 873.
3: Хотите привлечь клиентов и превзойти конкурентов? Бизнес-премии «Я покупаю» объединяет сильных игроков из сфер недвижимости, здоровья, детского образования и отдыха. Мы формируем список участников, и вы должны быть там. Станьте частью проекта. Подробности на сайте «Бизнес-премия «Я покупаю». Возрастной ценз 16+.
4: ООО «Интерсервис МС». Москва. ОГРН 106-774-635-35-75.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
7: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
8: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

0: замедляйся. Рядом с тобой время замедляйся. Время не замедляется, время летит вперед. 16:36 в Москве. Но это милая, симпатичная история была на ресницах от группы «Градусы». Дальше больше хитов, больше музыки. Ждем Post Malone, появится Тиесто. И не только они составят нам компанию в следующие минуты здесь на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону малооблачно и до плюс 25 градусов. Завтра в городе малооблачно, ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
5: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомиоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 июля в клинике «Эксимер».
6: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9500 рублей.
7: «Байк-центр».
6: Детские велосипеды от 6000 рублей.
7: «Байк-центр».
6: Самокаты от 3500 рублей.
7: «Байк-центр».
6: Ищи магазин в своем городе.
8: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300-20-20, эвакуатор круглосуточно.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Только супер хиты, скажу я вам. Бенсон Бун. Уже скоро Sorry I'm Here for Someone Else. Настоящий перфекционист, он все делает идеально. Старается, по крайней мере, Bruno Mars, I Just Might. Брутальный и запоминающийся Тедди Свим. Впереди Miss Know It All. И не только они с нами в следующие 30 минут здесь на Европе Плюс.
2: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер на летний вайб. Больше хитов, больше солнца в колонках, больше настроения после рабочего дня. По будням с 8 до 10 вечера летний вайб на Европе Плюс.
3: Реклама.
4: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте gelandrus.ru.
5: Все говорят бизнесу «держитесь», а «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть «Точка Банк».
6: АО «Точка», ООО «Банк Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
8: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
10: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
12: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: 2 минуты на одном дыхании. Это Феникс на Европе плюс Маршмеллоу и Португал The Man. Напомню, уже 4 недели у нас в чарте в Еврохит ТОП 40. И сейчас 7-е место у Феникс. Ну и, конечно, не забываем поддерживать любимых артистов, любимые хиты на europaplus.ru. А итоги недели, предстоящей недели, в пятницу, как всегда, в 14 по московскому времени.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
8: «Байк-центр».
7: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
8: «Байк-центр».
7: Самокаты от 3 500 рублей.
8: «Байк-центр».
7: Ищи магазин в своем городе.
9: Лето зовет, море ждет. А в «Турандот» самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. Турандот – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
10: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Меня зовут Алекс Мануйлов. Ну, дальше у нас больше хитов, больше музыки. Эд Ширан на подходе, будет Хюжелли. Но раньше Темпер Сити, который уже в Еврохит Топ 40, дебют был на прошлой неделе с хитом Self Away. Не удивлюсь, если совсем скоро, через пару недель, будет и первое место у Темпер Сити.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону малооблачно и до плюс 25 градусов. Завтра в городе малооблачно, ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Ты слышала новый хит?
4: Нет.
5: Тогда включаю.
6: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
7: Заезжай сегодня.
8: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
11: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
12: Не завелась? 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
13: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-07-70.
14: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: это абсолютно летняя история. Впрочем, недостатка в летних хитах и дальше у нас не намечается. С вами Европа Плюс. Отличного выходного.
1: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
3: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
2: Ты станешь очень богатым человеком.
3: Кодекс Данте. Уже в кино. 18+.
4: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
6: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ.
8: 18 и 19 июля.
7: Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест.
8: Билеты на vkfest.ru.
9: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130+.
10: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
11: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: Это Pink на Европе Плюс. Try, try, try. Одна из самых душещипательных, душераздирающих ее песен. Ну, а дальше у нас еще больше хитов, еще больше музыки. И всем-всем-всем отличного воскресенья вместе с нами с Европой Плюс.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Плюс. Радио номер один в России.
4: Продвигаемся далее. Всем привет. 18:00 в Москве.

0: Кей-ди-ди-кей на Европе Плюс, Бамбалейо, бомбическое лето продолжается, продвигаемся далее в этот классный воскресный вечер под лучшую музыку. Впереди Алекс Уоррен и его суперхит Fever Dream, и дождемся Медузы Don't Wanna Go Home совсем скоро на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы, твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
4: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Купи билет!
7: В кинотеатре «Чарли» летняя акция, от которой сложно усидеть на месте. С понедельника по среду до 17.00 все билеты в кино всего 250 рублей. Любой фильм, любой жанр, любое настроение. Все лето ждем тебя в кинотеатрах «Чарли». 0+.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
2: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

0: Медуза на Европе Плюс, Don't Wanna Go Home. Ну, надеюсь, погода сегодня позволяет вам не идти домой, наслаждаться свежим летним воздухом под свежие летние хиты. Впереди у нас Джон Саммит, услышим Shades of Blue. И через пару минут здесь Клен Карусель, Ride на Европе Плюс.
1: Реклама. Ты слышала новый хит? Нет? Тогда включаю.
2: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт. Заезжай сегодня.
3: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110. Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
5: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: French Montana на Европе Плюс. Ever Since You Left Me. Отличная стильная вещица. Если нравится, не забудьте ее поддержать в нашем чарте, конечно же. И Еврохит ТОП-40 на сайте europlus.ru. Можно голосовать, так что welcome. Заходите в любое время. Пока же к финалу часа продвигаемся под легендарную вещицу от группы Bon Jovi. It's My Life. И дождемся Ашера и Чангука. Standing Next to You через пару минут.
1: Горячие хиты, игры и крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
3: Реклама.
4: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
5: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
7: Ну?
6: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
10: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Сумма скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, 19:00 в Москве.

0: интервью. 19:20 в Москве. Ну, меньше разговоров, больше хорошей музыки этим вечером. Тем более на подходе у нас певица, которая пророчит кучу статуэток Грэмми по итогам этого года. Это Оливия Дин. Услышим «Man I Need». И дождемся The Second Voice. «Let Me Be» совсем скоро.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе+.

0: Реклама. Ты слышала новый хит?
1: Нет.
0: Тогда включаю.
2: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт. Заезжай сегодня.
3: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
6: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 июля в клинике «Эксимер».
7: Если вдруг с машиной... Опа! В телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Европа Плюс. Кинокайф. Только горячие премьеры и только для слушателей Европы Плюс. Триллеры, приключения, экшен, супергерои и захватывающие истории. Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Европаплюс.ру. Для киноманов старше 12 лет.
10: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
11: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.
2: Love is the strangest thing. Just when

0: Bizarre. Такая вот новинка от Мадонны и Мартина Гаррикса на Европе Плюс. Свежий трек с недавно вышедшего альбома Мадонны Confessions 2. Можно уже слушать. Так что welcome, кому интересно. Пока же здесь у нас парочка интересных треков. Например, от Annabelle England услышим Get Busy. И дождемся Леони Келмскотт. Stay через пару минут.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону малооблачно до плюс 25 градусов. Завтра в городе малооблачно, ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
4: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Высота-ремстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота-ремстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота-ремстрой.
9: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
12: Это более 2,5 миллионов друзей.
13: Привет, мы бригаду. Вступай в группу Европа Плюс. Подпишем.
14: Это Антон Камолов,
15: Артур
16: и Саша.
14: Если мы что-то не договорили в эфире,
16: можем
14: договорить здесь.
17: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
18: Радио номер один в России ВКонтакте.
19: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
20: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Джонни Федук на Европе Плюс. И лето, лето в разгаре, так что больше летней музыки, больше летнего настроения в нашем плейлисте. Продвигаемся далее, тоже не скучно. К финалу часа вместе с Рианой услышим Russian Roulette и дождемся Cheat Code The Train Bloom уже через пару минут.
1: Реклама.
2: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
6: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
8: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
7: Ты станешь очень богатым человеком.
8: Кодекс Данте. Уже в кино. 18+.
9: Европа+.
10: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Риана на Европе Плюс и Russian Roulette в финале этого часа. Дальше продвигаемся также хитово и не скучно. Еще больше классной музыки будем заряжать. Так что оставайтесь поблизости. Всем отличного вечера.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Плюс. Радио номер один в России.
0: Yeah. 20:00 в Москве.

0: DJ Godja и Jason Derulo на Европе Блюз. Чико. Примерно так звучит лето на Европе Блюз. Завтра, кстати, лето зазвучит еще громче. Вечером подключаемся к летнему вайбу. Обязательно в 20.00 стартуем. Особо летний горячий плейлист будет, так что welcome. Пока же здесь горячая вещица от Temper City. Услышим Self-Aware. И дождемся Кельвина Харриса и Джаззи. Satisfy совсем скоро.
1: Реклама.
2: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
3: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
4: Помогите!
3: Комедия «Холоп 3».
5: Мы перевоспитываем мажоров.
6: Папа у нас точно мажор.
7: А мама?
6: А мама у нас форс-мажор.
3: Возрастное ограничение 16+.
8: Бога ради, помилуйте, по-бабарски, а?
3: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
9: Сломалось. 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Европа.

0: Харрис и Джаз на Европе Плюс, Satisfy, 20:34 в Москве. Пока еще есть немного времени, чтобы отдохнуть этим вечером. Продвигаться будем, конечно же, под лучшую музыку, так что всем хорошего отдыха. Дальше у нас Мизмо, услышим новинку Hello. И через пару минут красивый трек от David Thames, Rain Dance на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону малооблачное до плюс 25 градусов. Завтра в городе малооблачно, ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
4: Сказать, чего я хочу.
5: Итак, я думаю о международном туре. И это только начало.
1: От создателей фильмов «Богемская рапсодия» и «Тренировочный день» музыкальный байопик «Майкл». Возрастное ограничение 18+.
6: Майкл, я всегда знала, что ты не такой, как все. В тебе горит особенный свет.
1: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
7: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 30 минут, только хиты, без остановок здесь, на Европе Плюс. С нами в это время Бейонсе, слышим Hello. Alan Walker, Broken Strings. Kung City of West London тоже здесь, и Galaxy. И много других отличных хитов тоже услышим, скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.
6: Да.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, 9 вечера в Москве.

0: Европа, градусы на Европе Плюс. Давненько их не было слышно. На ресницах называется вещица. Ну, чтобы было слышно почаще, конечно, поддержите в нашем чарте Еврохит ТОП 40 на сайте europaplus.ru. Заходите, все начинается там по новой чарте. Так что welcome. А пока же двигаемся далее вместе с KDDK. Услышим Bumble и дождемся Dua Lipa Illusion через пару минут.
1: Реклама.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев. Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
1: Европа Плюс.

0: Дерикейна, Европе Плюс, Бамбалея, такая вот летняя вещица, ну, Бамбалея продолжается у нас, отдыхаем дальше под лучшую музыку завтра, не забудьте, что понедельник на календаре, так что, если у вас не отпуск, то нужно как следует подзарядиться вместе с летним У здесь на Европе Плюс, подключайтесь с 7 до 10 утром, будет не скучно, а пока же заскучать не даст Алекс Уоррен, слышим Fever Dream и дождемся Минелли, рам-пам-пам, скоро.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону малооблачно и до плюс 25 градусов. Завтра в городе малооблачно, ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: 15 лет работаю с гипсокартоном. Знаю, что для влажных зон нужен особый, влагостойкий. Новый лист Аквамарин от Knauf превзошел все ожидания. И плотный, и режется просто, и малярку отлично держит.
5: Гипсокартон нового поколения Knauf лист Аквамарин. Новый уровень влагостойкости.
1: Больше хитов. Больше музыки. FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Полчаса без остановок. Супер летние хиты на Европе плюс. С нами в это время Джон Саммит, Shades of Blue. Слышим Луиса Фонси.

0: Немного других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 10 вечера в Москве.

0: Shades of Blue, это John Summit на Европе Плюс, 22 часа и 18 минут уже в Москве. Всем привет, всем отличного вечера, пока еще в режиме отдыха, в режиме лета, конечно же, продвигаемся, наслаждаемся классным вечером под лучшую музыку. Впереди у нас суперхит от группы Coldplay, Sky Full of Stars, и дождемся группы Моя Мишель на Малиновой Луне, скоро-скоро.
1: Включи Европу Плюс, настрой свой вечер на летний вайб. Больше хитов, больше солнца в колонках, больше настроения после рабочего дня. По будням с 8 до 10 вечера. Летний вайб на Европе Плюс.
2: Реклама.
3: 15 лет работаю с гипсокартоном. Знаю, что для влажных зон нужен особый, влагостойкий. Новый лист Аквамарин от Knauf превзошел все ожидания. И плотный, и режется просто, и малярку отлично держит.
1: Гипсокартон нового поколения Knauf лист Аквамарин. Новый уровень влагостойкости.
2: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
4: Европаплюс.ру.
1: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
4: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
1: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+. Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
4: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

0: моя Мишель на Европе Плюс, на «Малиновой луне». Ну, если нужно побольше таких классных русскоязычных хитов, можно их послушать у нас в специальном потоке. «Европа Плюс» свежая в приложении «Радио Хаб», так что обязательно скачивайте. Там все очень красиво и качественно. Пока же движемся далее вместе с Ив, слышим «Meet Me in the Dark» и дождемся «Эбон Холлоу» через пару минут.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
5: Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы, за какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Побольше классных хитов заряжаем в ближайшие полчаса на Европе Плюс. С нами в это время Медуза, один из лучших треков нашего чарта на данный момент. Don't wanna go home. Слышим новинку от Мадонны и Мартина Гаррикса. Bizarre.

0: Всем приведем время, скоро стартуем нон-стоп. Это Европа плюс.
1: Реклама. А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, 23:00 в Москве.

Медуза на Европе Плюс. Don't wanna go home. Не хочется, а надо, как говорится. Понедельник уже совсем на пороге. 23 часа и 18 минут в Москве. Но, надеюсь, вы отлично подзарядились перед новой неделей. Готовы ее покорить. Так что продвигаемся далее. Смело и не скучно. Завтра утром, кстати, подключайтесь еще с утра. Будем подзаряжаться в летнем у 7 до 10 здесь на Европе Плюс. Пока же здесь Ваня Дмитриенко. Услышим ртуть и дождемся диджей Годжи и Джейсона Дерула. Митчико, скоро-скоро.

танцевальный по-летнему продвигаемся далее в этот вечер. Совсем скоро немножечко рок-ритмов тоже добавим. Услышим Temper City, Self-Aware. И дождемся Билли Айриш, Илла Мило. Скоро-скоро.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. 30 минут только музыки на старте понедельника. С нами в это время Мизмо. Hello. Слышим шоу «It's Only You». Алан Уокер тоже здесь. «Broken Strings». И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это «Европа плюс».
2: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это «Летнее У» на «Европе плюс». Лови хиты этого лета.
3: Я бы послушал.
2: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
3: Ну ок, я бы сыграл.
2: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе плюс. Летнее У.
4: Реклама. А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
2: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Так звучит лето. Это Miss My Hello, The Sun Is Up, Where Are You? Трек покорил социальные сети. И, возможно, со временем покорит наш фирменный чарт Еврохит Топ 40. Для начала, правда, ему туда нужно попасть. Да, и только ты в силах ускорить этот процесс. Голосы из любимчиков на сайте europaplus.ru и непосредственно влияй на расположение звезд в хит-списке. Угу. Всем большой привет, здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. А Шарли Чонгук, Standing Next To You, Алекс Уоррен, Fever Dream, все это на подходе. И вот раз уж про наш чарт заговорили, то обязательно дождемся лидера, а точнее лидеров. Ну а кто сейчас на первом месте, напомню тебе сам Алекс Манойлов.
1: Еврохит ТОП 40. Алекс Манойлов.
2: Лучший дебют Джонни и Федук «Лето». Крутейший взлет Леони Калм Скотт «Stay». Номер один Тейм Импала и Дженни Дрейкова. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Run from the sun like Dracula. Бегу от солнца, как Дракула. Это Tame Impala и Genie прямо сейчас. Я вот тут подумал, если вампиры живут вечно, то как часто или с какой периодичностью они говорят фразу «Вот раньше, ох, раньше было лучше». Ну ладно, все прошедшее нас не интересует. Мы двигаемся только вперед, где нас ждет больше хитов и больше музыки. French Montana и Max B со стильным хип-хоп треком Ever Since You Left Me, I Went Deaf на подходе. Но прежде лови The Bowser, Tropical House, темы Magnetic, а также Tokyo Hotel с поп-рок, суперхитом California Nights здесь на Европе Плюс.

0: Где бы ты ни был и чем бы ты ни занимался, следующие полчаса будут для тебя максимально приятными, потому что мы заряжаем больше хитов и больше музыки в режиме нон-стоп здесь, на Европе+. Впереди Келвин Харрис и Джей-Зи с темой Satisfy. 4:60 отметится Kiddy Kay с новинкой Bamboleo. Прежде встречай Пост Малона с суперхитом Cold. Также в эти 30 минут только музыки на Европе+. Лови банду BTS, Роза и Бруно Марса и многих-многих других. Наслаждайся.
1: Реклама.
2: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9.
3: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Европа+.
5: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: плюс. Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Столица час ночи.

0: Элвин Харрис и Джейзи. Прямо сейчас одной из главных историй лета 2026. Ребята выдали хаус-вещицу Satisfy. И это прям топчик. Угу, это настоящая музыкальная satisfaction. Ну вот, к слову, еще больше самых крутых и жарких треков можно послушать в летнем вайбе. Здесь на Европе Плюс по будням с 8 до 10. Вечером по Москве подключайся, отдыхай после рабочего дня. Ну а если ты в отпуске, так наслаждайся отпуском под шикарные ритмы, не пропускай. У нас далее больше хитов и больше музыки. Джон Саммит, Деволт и Джулия Чёрт, Shades of Blue, Fifth Harmony, Walk From Home, а также Софи and the Giants, Shut Up and Dance впереди на радиостанции номер 1 в России. Оставайся.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер на летний вайб. Больше хитов. Больше солнца в колонках. Больше настроения после рабочего дня. По будням с 8 до 10 вечера. Летний вайб на Европе Плюс. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Джон Саммит, Деволта и Джулия Чёрч, Shades of Blue прямо сейчас. Ну, с Джоном Саммитом и Джулией Чёрч мы уже знакомы, слушали их треки, пересекались, а вот Деволт новое для нас имя. Ну, на самом деле, талантливый парень, много с кем посотрудничал, много классной музыки издал. На досуге ознакомься. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Будем слушать уже наших талантливых ребят. Группа «Градусы» с темой «На ресницах» на подходе. Но прежде лови Домина Дэвидо с невероятно красивой, невероятно проникновенной историей «Next Summer», а также Леони Каллума Скотта с суперхитом «Stay» здесь, на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Следующие полчаса ты точно запомнишь надолго. Они будут исключительно хитовыми благодаря главным сонграйтерам планеты. Собственно говоря, чьи треки мы будем слушать без остановок. Впереди АВС с новинкой Meet Me in the Dark. Режьте небороссию Маршмеллоу и Portugal The Man с темой Phoenix. А еще с нами Teddy Swim с суперхитом Mr. Know It All. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. За твое внимание поборется Disturbed и Cyril, Black Eyed Peas и многие-многие другие. Будь рядом.

0: трек, с которым лето 2026 у нас уже ассоциируется. Это Ava, Meet Me in the Dark. Прямо сейчас в твоих динамиках. И эта вещица завершилась в соцсетях еще до своего официального релиза. Да, ну и к слову, официальный релиз нового нашего приложения уже состоялся какое-то время назад. Называется оно Radio Hub. В нем ты слушаешь Европа Плюс 24/7. Смотришь лайв-трансляцию из студии. Можешь также нашими 9 музыкальными потоками насладиться. В общем, приложение топчик. Скачивай обязательно. У нас далее больше хитов и больше музыки. Хюжель, Email Angel и Ultra Night, Moving to the Sun, Jason Ride, а также Temper City, Self Aware. Впереди. Дождись.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L, номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Этот трек прямо сейчас разрывает чарты Шазам по всей планете. В разных уголках его пытаются распознать, чтобы добавить в свой личный плейлист. Стоит ли вообще говорить, что в главном, в мировом Шазаме он занимает первую строчку? Хьюжель, Email Angel и Ultra Nate Moving to the Sun только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Келвин Харрис и Disciples, How Deep Is Your Love. Бруно Марс, I Just Might, Set на подходе. И дождемся супер новинку, супер коллабу. Два топ-артиста, две мировых звезды объединились, чтобы создать изумительный трек. Мадонна и Мартин Гаррикс и хит Bizarre совсем скоро здесь на Европе+. Послушай непременно.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Без перерывов и без остановок будут греметь суперхиты на Европе Плюс в ближайшие полчаса. Мы без промедления начнем их слушать. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. С нами Tame Impala и Джанни с вещицей Dracula. Чуть раньше здесь отметится KDDK с новинкой Bamboleo. А еще лови суперхиты от клан Carousel Ride. Это далеко не все. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсит банда BTS, Джастин Тимберлейк и многие-многие другие. Полетели.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем салют, в Москве 3 часа ночи.